Привет, ребята! Настало время программы «Луч света». Садитесь поудобней, и мы начинаем. С вами сегодня Элизабет Завадский. По улице шумного города шла молодая девушка. Вдруг ее остановил пожилой мужчина и, сердечно поздоровавшись с ней, сказал: «Мне хочется бесконечно благодарить тебя». На что она возразила: «Извините, но я не знаю вас. И за что вы хотите благодарить меня?» С большим удивлением ответила она: «Около 10 лет назад, когда ты была еще школьницей, ты каждое утро, садясь в трамвай, где я был кондуктором, всегда с улыбкой говорила мне: „Доброе утро“. А однажды ты рассказала мне об Иисусе и подарила Новый Завет. Шли годы, я сильно заболел и на одре болезни вспомнил твои слова. Я стал читать Новый Завет, поверил в Иисуса, и Он стал моим спасителем. В Нем я нашел утешение и надежду. Еще раз очень тебя благодарю, что ты рассказала мне радостную весть и указала путь к Богу. Сегодня я хочу рассказать вам о такой радостной вести, которую узнал один богатый человек. Но вначале мы с вами послушаем песню. Рассказать я всем желаю об Иисусе.

Было жарко, и все живое стремилось спрятаться в тени. Но, несмотря на это, по пустынной дороге, ведущей из Иерусалима в город Газу, шел одинокий путник, которого звали Филипп. Его потемневшее от усталости и зноя лицо, а также покрытая дорожной пылью одежда, выдавали в нем человека, прошедшего не один десяток километров. На эту дорогу Филипп пришел из отдаленного города, находящегося в Самарии, где он проповедовал о спасении в Иисусе Христе. Многие жители этого города приняли весть спасения, поверили в Иисуса и крестились. И была радость великая в том городе. Филипп тоже радовался спасению грешников. Однажды Филиппу ангел Господень сказал: «Встань и иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу». Филипп понял, что Бог посылает его дальше говорить людям о Христе, и, послушавшись, он встал и пошел. Филипп был послушен Богу. Ребята, а всегда ли вы послушны своим родителям и Богу? Библия говорит, что послушание лучше жертвы. Бог желает, чтобы вы были послушными Ему во всем. Но дорога, на которую послан был Филипп, была пуста. Что делать на пустой дороге? Но Филипп знает, что у Бога ничего не бывает напрасно, и он здесь не зря. В это время по этой же дороге из Иерусалима домой в Эфиопию возвращался чернокожий вельможа, евнух, который занимал у себя на родине высокую должность хранителя всех сокровищ царицы Кандакин. С какой целью он посещал Иерусалим? Может быть, его туда привели государственные дела? Нет, не из-за этого евнух посетил столицу Израиля. Несмотря на то, что он был хранителем больших сокровищ у себя на родине, и его окружали роскошь и почет, душа его искала живого Бога, искала Божьей любви и утешения в нем. Ребята, а что ищете в вашей жизни вы? Подумайте и честно ответьте себе на этот вопрос. Поверьте, что самое главное сокровище для любого человека – это мир с Богом и общение с Ним. Если вы будете в тесном общении с Богом, вы будете счастливыми людьми, а если нет, то никакое богатство, никакая слава не принесут вам покоя и радости.

Возможно, после поисков мира и покоя у себя на родине эфиоплянин не нашел того, чего искала его бессмертная душа. Везде он мог видеть лишь поклонение многочисленным идолам и бессмысленные религиозные обряды. Он поехал в Иерусалим, потому что слышал, что там люди поклонялись живому Богу. Они имели Святое Писание, как они говорили, Слово Бога. Но, побывав в храме, евнух, к сожалению, не обрел покоя для своей души, потому что не услышал вести о прощении грехов и примирении человека с Богом через Иисуса Христа. Он об этом не узнал, так как ему никто не рассказал это. По причине сильных гонений на церковь в Иерусалиме верующие во Христа рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Но что-то евнух все-таки приобрел. Он купил свиток пророка Исаии. Это одна из книг Старого Завета. И на обратном пути, сидя в колеснице, вслух читал его. Ему многое было непонятно, но он продолжал читать, стараясь вникнуть в смысл слов пророка и понять, что хочет сказать этим Бог. У него было хорошее желание читать и изучать Писание. Ребята, а есть ли такое желание у вас? Читайте, изучайте Библию, и вы будете знать, что ожидает от вас Господь. Когда Филипп увидел приближающуюся колесницу, тогда Дух Святой сказал ему: «Пойди и пристань к этой колеснице», то есть подойди к ней ближе. Филипп подошел и услышал, что он, сидящий в колеснице, читает пророка Исаию. И именно отрывок, где написано об Иисусе как о Агнце Божьем. Этот евнух читал такие слова: «Как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзает уст своих, в уничижении его суд его совершился, но рот его кто разъяснит? Ибо вземлется от земли жизнь его». Услышав знакомые слова пророчества, Филипп обратился к погруженному в чтение евнуху с вопросом: «Ты понимаешь, что ты читаешь?» Чернокожий вельможа не ожидал такого вопроса и, оторвав взгляд от текста, удивленно посмотрел на нежданного собеседника. Он честно ответил: «Нет. Как я могу понять эти слова, если кто бы мне их объяснил?» Затем он охотно пригласил Филиппа в колесницу. Тот, приняв приглашение, вошел, и эфиоплянин задал ему вопрос: «Прошу тебя, расскажи мне, о ком говорит пророк? О себе ли или о ком-то другом?» Филипп понял, что его собеседник ничего не знает об Иисусе Христе. И тогда он начал объяснять по Писанию о любви Бога, о его обещании, данном через пророков, послать на землю Спасителя, Мессию, который спасет людей от погибели, и как он ради этого спасения должен был пострадать и умереть. В дальнейшем Филипп поведал евнуху о том, как сбылись все пророчества в Иисусе Христе. Филипп рассказал о том, что Иисус добровольно умер на кресте за грехи всех людей, всех поколений и всех рас. Слова Филиппа – это была добрая весть для него. Дух Святой касался сердца этого евнуха, и он поверил словам Филиппа сразу. И в его сердце возникло сильное желание прийти к такому Богу. Когда колесница приблизилась к воде, эфиоплянин спросил у Филиппа: «Вот вода, что препятствует мне креститься?» Филипп сказал: «Если ты веруешь от всего сердца, то я могу тебя крестить». И евнух с волнением в сердце ответил: «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». После этих слов он приказал остановить колесницу, и оба, евнух и Филипп, вошли в воду. Филипп крестил евнуха в воде,
А когда они вышли, то Филиппа чудесным образом восхитил ангел и перенес в город Азот. Все, что так долго искал этот человек для своей души, он нашел в Иисусе Христе. Он нашел не только Бога, которого столько искал, но и примирился с Ним, стал Его дитем, поэтому он продолжал путь, радуясь. Он не был опечален, что рядом не было Филиппа. У него с ним был рядом теперь сам Бог. Я думаю, что этот человек, который продолжал свой путь таким счастливым, не мог не поделиться своей радостной вестью с другими людьми, чтобы и они могли принять весть спасения. Дорогие ребята, если вы примирились с Богом и имеете счастье вечной жизни, поделитесь этой радостной вестью со своими близкими, родными, друзьями, соседями. Расскажите им об Иисусе, о Его спасающей жертве. Пригласите их в церковь или воскресную школу. А если вы еще сами не приняли Иисуса в свое сердце, то не останьтесь в стороне от великой прощающей любви Бога. Сложите свои грехи у ног Иисуса. Изберите спасение вместо погибели. Сегодня эта радостная весть звучит и для вас. Бог вас любит и ждет. Да благословит вас в этом Господь.

Гигва и Мабула. Две чернокожие девочки, Гигва и Мабула, возвращались из школы домой. «Я думаю, что бесполезно молиться за нашего отца», — сказала Гигва. «Он никогда не захочет стать христианином. Миссионер зря старается». «Я тоже так думаю», — подтвердила Мабула. «Он посылает нас в эту школу только для того, чтобы мы научились читать, писать и считать. Отец не хочет, чтобы мы поступали так, как проповедует миссионер». Вечером, когда вся семья, как обычно, сидела в хижине у огня, Мабула оживленно сказала отцу: «Сегодня миссионер опять молился о тебе и о других людях в нашей деревне, чтобы все стали христианами. Христианство нужно лишь тем, кто нуждается в помощи миссионеров», — гордо ответил отец. «А я в ней не нуждаюсь, и я доволен своей жизнью. У меня есть все». Отец девочек был вождем большого африканского племени. Он знал, что если станет христианином, то ему придется оставить многие любимые занятия и обычаи, а этого он никак не хотел. «Как я должен буду поступить со своими несколькими женами? А как я оставлю танцы и развлечения? Я же большой человек в деревне. Нет, чтобы мне принять христианство, об этом я даже не хочу думать», — рассуждал вождь. «Не вздумайте стать христианками», — строго предупредил он дочерей. «Вы ходите в школу белых людей только для того, чтобы научиться грамоте. Не забывайте, что вы из знатной семьи и что ваш отец — вождь. Вам христианство ни к чему». Однажды в деревне появился негритянский проповедник. Он был такой же черный, как и местные жители. Этот человек передавал им ту же весть, что и белый миссионер. В миссионерской школе негр-проповедник говорил ученикам о том, что на земле все люди, и белые, и черные, отвернулись от Бога, от своего Творца, и запутались в грехах. Все люди попали в плен к дьяволу и исполняют его волю. Но Бог любит людей и хочет всех спасти, освободить из греховного плена и дать им другую, вечную жизнь. Слыша благую весть на своем родном языке, причем от своего соотечественника, Гигва живо заинтересовалась этой вестью. Ей все больше и больше нравился Спаситель Иисус Христос, который добровольно принял смерть ради избавления грешников. Он воскрес и теперь дает новую жизнь и новое сердце всем, кто его принимает. Девочке очень захотелось получить чистое сердце, которое Бог дает всем верующим в Него. «Наверное, отец теперь не будет меня ругать, ведь о Христе говорит наш человек», — решила Гигва. Проповедь африканца коснулась и сердца Мабулы. Во время обеденного перерыва сестры оживленно делились друг с другом впечатлениями. «Мне все равно, будет отец против или нет», — твердо сказала Гигва. «Я хочу стать христианкой. Мне очень нравится Иисус. Я люблю Его, ведь Он отдал свою жизнь, чтобы нас спасти. Сегодня я приму Христа, будь что будет». «Я тоже», — прошептала Мабула. Весть о покаянии Гигвы и Мабулы перенесли вождю раньше, чем девочки возвратились из школы домой. Вождь сильно рассердился. Он не хотел, чтобы его дочери стали христианками, кто бы им ни проповедовал, чернокожий или белый. Разгневанный отец встретил дочерей с прутом в руке. Безжалостно наказав девочек, он запретил им посещать миссионерскую школу и пообещал отправить в государственную, которая находилась в отдаленной деревне. Домой они будут приходить только на выходные дни. Так Гигва и Мабула оказались в другой школе.
Вождь и не догадывался, что в ту деревню тоже приходят миссионеры, и там тоже проповедуется Евангелие. От миссионеров Гигва и Мабула узнали, что христиане в других странах много страдают за то, что любят Иисуса и служат Ему. Но Господь обещает награду тем, кто не откажется от Него. И еще миссионеры учили, что свидетельствовать о Боге можно не только словами, но и добрым поведением. И это порой самая убедительная проповедь. Возвращаясь домой на выходные дни, Гигва и Мабула усердно помогали отцу и матери. Они приносили воду из колодца, собирали хворост в лесу, пасли коров, пололи огород, убирали в хижине. Ради Господа и свидетельства о Нем девочки безропотно и прилежно исполняли все, что требовал от них отец. Гигва и Мабула сожалели, что не могут посещать воскресное богослужение в деревне. Отец запретил им общаться с христианами, и потому у них не было никакой возможности попасть на собрание. И все же запретить девочкам молиться отец не мог. Они тайком находили для этого место и время. Теперь за вождя деревни молился не только миссионер, но и родные дочери. От отца не ускользнуло необычное поведение девочек. Он долго наблюдал за ними и пытался понять, по какой причине они так изменились. Однажды он не выдержал и спросил: «Кто на вас так повлиял, что вы стали неузнаваемыми? Чему вас учат в новой школе?» «Мы же стали христианками», — настороженно напомнила Гигва. «Господь Иисус дал нам новое сердце, и потому мы можем быть послушными», — с радостью в глазах добавила она. Гигва и Мабула рассказали отцу о том, что они полюбили Иисуса Христа и будут любить Его, даже если их будут за это наказывать. «Интересно, очень даже интересно», — подумал вождь и стал еще внимательнее наблюдать за дочерьми, чтобы увидеть, как Иисус будет влиять на них дальше. Ему нравилось поведение детей. Постепенно отец стал добрее и однажды сказал: «Девочки, если хотите, можете идти завтра в миссионерскую школу и слушать проповеди про вашего Христа». Какая радость! Сколько Гигва и Мабула молились об этом! На следующий день они встретились со своими друзьями и с учителем-миссионером. В конце собрания миссионер, как и прежде, произнес в молитве: «Господь Иисус, помилуй людей этой деревни, спаси и самого вождя, отца Гигвы и Мабулы». Вечером, когда семья африканского вождя сидела вокруг костра, Гигва сказала отцу, что миссионер все еще молится за него. Он покачал головой и задумчиво спросил: «Интересно, зачем он это делает?» И, немного помолчав, добавил: «Я, наверное, в следующее воскресенье сам схожу на собрание и послушаю, как миссионер молится за меня». Через неделю Гигва и Мабула пошли на собрание вместе с отцом. Жители деревни сидели на глиняных скамейках и доверчиво слушали проповедников. Первым говорил африканец, затем слово говорил белый миссионер. После проповеди он вдохновенно молился о жителях деревни и особенно о вожде. В тот день вождь услышал много нового и волнующего душу. Ему стало трепетно, когда он слушал, что весть о Христе, весть спасения предназначена и для африканцев. Каждый человек должен однажды сделать выбор – спасение или гибель. Неожиданно для себя вождь понял, что в глазах Бога он вовсе не вождь, а погибший грешник, как и все его соплеменники –

слышит просьбы своих детей и отвечает им. И Гигва с Мабулой это испытали. Они тоже усердно участвовали в этом большом деле, молились о спасении своего отца.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментарий доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей сегодняшней лекции мы приступим к изучению еще одного замечательного новозаветного произведения «Послание к евреям». Это произведение имеет настолько большое значение, что я ставлю его в один ряд с посланием апостола Павла к римлянам, которому, на мой взгляд, попросту нет равных среди других новозаветных книг. Приступая к этой серии лекций, я долго размышлял над теми вводными словами, с которых мне бы хотелось начать наше изучение. Дело в том, что мне очень хочется дать этому великому произведению такое введение, которого оно заслуживает. Сейчас передо мной лежат четыре превосходных книги, написанные выдающимися христианскими авторами. Я решил воспользоваться несколькими отрывками из этих произведений в качестве вступления к нашей серии лекций, ибо в каждом из этих произведений содержатся весьма важные для нашего изучения факты и истины. Фактически в этих книгах уже сказано все то, что я хотел бы сказать сегодня вам. Поэтому пусть вместо меня говорят эти замечательные авторы. Для начала мне хотелось бы прочесть вам отрывок из книги Кэмпбелла Моргана под названием «Последнее слово Бога к человеку». Этот богослов пишет: «Послание к евреям приобретает в наши дни

особенное значение, поскольку в сегодняшнем мире получают все большее и большее распространение такие представления о нашем Господе Иисусе Христе, которые в значительной степени принижают Его истинное положение, явленное нам в Новом Завете. Чтобы проиллюстрировать смысл моего утверждения, я приведу вам выдержку из одной недавней публикации. Самое лучшее, что мы можем сказать о природе человека, состоит в следующем. Всякий раз, когда люди оказываются в ситуации, разрешить которую возможно только посредством чьей-то добровольной жертвы, когда требуется, чтобы какой-то человек сложил свою жизнь за своих друзей, обязательно отыскивается герой, который предлагает себя в качестве подобной жертвы. Находится еще один Маркус Курций, решающийся броситься с обрыва в пучину. Появляется еще один Сократ, соглашающийся выпить яд. А также появляется новый Христос, добровольно идущий на распятие на Голгофский крест. Я не собираюсь вдаваться в долгую дискуссию на эту тему, но сразу же должен заявить, что упоминание Христа в подобном контексте представляется мне чем-то очень близким к богохульству. Мы вполне можем говорить еще об одном Курце или еще об одном Сократе, но когда мы говорим о новом Христе, наше отношение к Господу не только диссонирует с тем, что пытается донести до нас Новый Завет, но и явно противоречит всему тому, что Священное Писание сообщает нам об уникальности Его личности. На мой взгляд, эти слова доктора Моргана являются замечательным вступлением к разговору о послании к евреям, помогая нам понять, как именно это послание представляет нам нашего Господа и Спасителя. Другой автор, на произведение которого я хочу сослаться, расставляет акценты несколько по-другому. Доктор Уильям Петтингел в начале своей книги «Прикосновение к святыне» пишет: «Начиная от Адама и до Моисея, на протяжении 2500 лет, а также далее, в течение еще 1100 лет, отделявших период Моисея от времен Малахии, пророки говорили людям от лица Бога. Но даже в конце этого периода пророческое откровение о Боге оставалось неполным. Затем, после длительного молчания, продолжавшегося 400 лет, наступила полнота времен, когда Бог послал Своего Сына. И в этом Божьем Сыне откровение Бога сделалось совершенным». Теперь давайте обратимся к третьему избранному мной произведению, где также дается замечательное вступление к посланию к евреям. Я держу в руках книгу доктора Шайлера Инглиша «Осмысление послания к евреям», в которой он пишет: «Послание к евреям — это одно из самых важных произведений Нового Завета, в котором мы находим многие основополагающие доктрины христианской веры. Кроме того, оно является книгой потрясающей логичности и непревзойденной красоты. Когда мы читаем его, это подобно тому, как если бы мы попали в атмосферу самих небес. Изучение этого произведения подобно употреблению самой твердой духовной пищи, а пребывание в учении этого послания означает переход от младенчества к зрелости познания истин христианской веры и личности самого Христа». А далее доктор Инглиш приводит еще одно наблюдение. «В этой единственной в своем роде книге Нового Завета, в которой Господь представлен нам в своей первосвященнической роли, основной темой является высшая слава Иисуса Христа, Сына Божьего и Сына Человеческого». Друзья мои, эта выдержка потрясающе точно передает для нас главную мысль этого послания.
А теперь я обращаюсь к четвертому автору, сэру Роберту Андерсону, и хочу прочесть отрывок из его книги «Послание к евреям в свете типологии». Я надеюсь, что в ходе изучения этого послания нам удастся осветить все то, что так успешно удается подчеркнуть в своей работе данному автору. Утверждение, будто бы формальная церковь является истинной лозой, это откровенная, нечестивая ложь отступничества. Представление о том, что церковь является масленичным деревом, — это заблуждение, на поводу которого пошло множество христиан в церквях Реформации. Ибо учение Писания утверждает вполне однозначно, что сам Христос является лозой, тогда как Израиль продолжает оставаться его маслиной. Ибо не отверг Бог народа своего, который он наперед знал, как говорит Павел в своем послании к римлянам. В течение длительного времени Западная Церковь не принимала этого послания, и причину мы находим в этом самом факте. Церковь хотела узурпировать место, предназначенное Израилю. Все обетования Божьи, которые он давал исключительно Израилю, Церковь присвоила себе, придав этим обетованиям духовный смысл. Церковь применила данные обетования к себе, отвергая при этом Божьи замыслы относительно народа Израиля. И в результате нет ничего удивительного в том, что в те ранние века в церкви не только преобладали антисемитские настроения, но даже случались настоящие гонения на иудеев. Поэтому любые утверждения, что Бог завершил свою работу с народом Израиля, это печальное заблуждение. И я верю, что данное послание может оказаться полезным для нашего понимания одной великой истины, а именно, что еврей всегда остается евреем. И даже когда он становится христианином, он по-прежнему остается сыном народа Израиля. Когда какой-то человек становится чадом Бога, это не меняет его национальной принадлежности, а вводит его в новое сообщество, называемое церковью. Сегодня Бог призывает к себе новый народ, включающий в себя как иудеев, так и представителей других народов. И когда этот процесс будет завершен, Бог заберет свою церковь из этого мира и продолжит воплощение своих замыслов относительно Израиля, исполняя все обетования, данные когда-то этому народу, а через них всему остальному миру. На мой взгляд, четыре прочитанных отрывка помогают нам с должным настроением начать разговор о послании к евреям, и я в долгу перед этими четырьмя замечательными авторами, которые так прекрасно представляют нам Слово Бога и Его учение. Говоря об особенностях послания к евреям, необходимо сказать несколько слов о спорах касательно того, является данное произведение посланием или же относится к другой категории литературных произведений. Дело в том, что в этом произведении мы не встречаем слов приветствия, которые характерны для других новозаветных посланий, за исключением, пожалуй, первого послания Иоанна. Послание к евреям имеет все признаки серьезного научного труда, отнюдь не письма. В нем встречаются длинные философские рассуждения, написанные на чистейшем греческом языке. Размеры этого послания — это еще один аспект, который приближает данное произведение к научному трактату. Так что, на первый взгляд, может показаться, что перед нами находится настоящий научный труд. Однако особая ораторская форма изложения вскоре указывает нам, что на самом деле это произведение представляет собой своего рода проповедь, адресованную к какой-то конкретной и хорошо известной автору аудитории. Тем не менее,
концу произведения его гомилетическая форма изменяется, приобретая вид, присущий обычным посланиям. Концовка этого произведения является типичной концовкой послания. Позднее, в ходе нашего изучения, мы обсудим причины, почему приветствие могло быть опущено автором. Собственно, все эти проблемы тесным образом связаны с вопросом об авторстве этого послания, в особенности, когда кто-то пытается отстаивать авторство апостола Павла. Но об этом разговор у нас пойдет несколько позже. Теперь нужно сказать несколько слов о дате написания этого произведения и о возможной аудитории, к которой оно было обращено. В случае послания к евреям дата написания в особенности важна, потому что под вопросом стоит авторство, как мы с вами выясним позднее. Наиболее поздняя из возможных дат создания послания к евреям — это 96-й год нашей эры. К сожалению, наиболее раннюю возможную дату с такой же легкостью определить не удается. Во всяком случае, если автор опирался в этом произведении на послание апостола Павла, то оно не могло быть написано ранее 50-го года. Вот почему все приводимые исследователями варианты датировки оказываются заключенными между 50-м и 96-м годами. Такие отцы церкви, как Климент Александрийский, Юстин Мученик и Тертуллиан, были хорошо знакомы с этим посланием и цитировали его. Ко второму столетию это произведение получило очень большую известность и имело очень широкое хождение. Исходя из этого, богословы и историки приводят множество самых различных дат, начиная с 58 года и заканчивая 90-ми годами первого столетия. Многие исследователи, в том числе и весьма авторитетные богословы, придерживаются мнения, что оно было написано после 70-го года нашей эры. Некоторые называют такие даты, как 85-й год, а другие даже датируют его 96-м годом. Фактически диапазон разброса датировок, называемых различными исследователями, указывает, что методы, с помощью которых выбирались эти даты, скорее напоминали лотерею, нежели строгий научный подход. Тем не менее, послание к евреям не могло быть написано после разрушения Иерусалима, которое случилось в 70-м году нашей эры, когда римский император Тит Флавий сравнял Иерусалимский храм с землей. Дело в том, что в послании мы встречаем многочисленные ссылки на ветхозаветные ритуалы как на нечто еще происходившее в то время. И очевидно, что если бы храм был разрушен, должны были бы встречаться какие-то упоминания этого разрушения. После тщательного осмысления всех этих доводов, я пришел для себя к твердому убеждению, что те исследователи, которые датируют данное произведение периодом после разрушения Иерусалима, не в состоянии дать достаточно убедительного объяснения, почему автор никак не упоминает эту катастрофу. Теперь давайте перейдем, пожалуй, к самому интересному для нас вопросу, вопросу об авторстве данного произведения. Вопрос о земном авторе послания к евреям всегда порождал споры и разногласия среди теологов и историков. Если вы знакомы с богословской литературой, вы знаете, что среди исследователей не существует однозначного мнения касательно того, кто именно являлся автором данного произведения. И хотя в некоторых наиболее ранних изданиях Библии это произведение иногда встречается под заглавием «Послание апостола Павла к евреям», вопрос об авторстве все равно не теряет своей актуальности. Как правило, более поздние произведения Священного Писания исправляют эту ошибку и просто называют его посланием или письмом к евреям.
Причиной всех этих споров является то, что есть целый ряд факторов, которые весьма нехарактерны для произведения апостола. Во-первых, в послании попросту отсутствует имя автора. Кроме того, стиль, фразеология и композиция произведения скорее указывают на какого-то другого автора, хотя мысли, изложенные в произведении, несомненно, принадлежат Павлу. Использование автором только греческого перевода Ветхого Завета, а также его позиция по отношению к закону, все это также отличает послание к евреям от всех остальных посланий апостолам. Учась в семинарии, я даже написал диссертацию, посвященную вопросу об авторстве послания к евреям, в которой я пытался доказать, что этим автором был именно апостол Павел. На мой взгляд, прежде чем приступать к изучению самого текста этого произведения, нужно обязательно расставить для себя все точки над «и» в данном вопросе. Именно поэтому я намереваюсь посвятить обсуждению вопроса о возможном авторстве две следующие передачи, прежде чем мы, наконец, приступим к изучению самого текста этого произведения. При этом я вполне отдаю себе отчет в том, что, возможно, некоторым моим слушателям будет немного скучно и даже утомительно углубляться во все эти научные и терминологические обоснования. В особенности это справедливо в случае тех радиослушателей, которых на самом деле не очень волнует вопрос об авторстве. И я согласен с этой позицией, ибо, в конце концов, земной автор не столь уж важен. Самое важное — это тот факт, что данное послание является частью богодухновенного слова Бога. Когда, будучи студентом семинарии, я писал свою диссертацию по посланию к евреям, я наивно полагал, что разрешил данную проблему, и что теперь мировая богословская общественность наконец-то придет к признанию, что автором послания к евреям являлся именно апостол Павел. Но я вижу, что сегодня среди исследователей существует столько же разногласий по этому вопросу, сколько их было до выхода в свет моей работы. Интересно, что ни Жан Кальвин, ни Мартин Лютер не признавали авторство Павла, равно как его не признавали многие другие богословы прошлого. С другой стороны, многие теологи считали и считают Павла автором этого произведения. Однако, как я уже сказал, земной автор не столь уж важен, ибо важно лишь то, что это произведение является частью богодухновенного слова Бога. Невзирая на то, что авторство Павла не может быть утверждено в догматичной манере, существует масса свидетельств в пользу того, что автором все-таки был апостол. Я верю, что есть вполне веские и достаточные причины, объясняющие, почему Павел несколько изменил присущий ему стиль, а также не сообщает в этом послании своего имени. Кроме того, как внутренние, так и внешние свидетельства подтверждают его авторство, и обо всем этом пойдет разговор в наших следующих лекциях. Напоследок я хотел бы добавить несколько слов о теме этого произведения. Кто-то сказал, что послание к римлянам являет нам необходимость христианской веры, тогда как послание к евреям показывает превосходство этой веры. Данная мысль прослеживается на протяжении всего послания и выражается в использовании сравнительной степени «лучше», которая встречается в этом произведении несколько десятков раз. Послание к евреям рассказывает нам, что закон был благ, но что благодать, данная Христом, а также грядущая в будущем слава, будут гораздо лучше. Два стиха особым образом доносят до нас этот лучший путь. В начале третьей главы мы читаем: «Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа».
А затем в 3 стихе 12 главы мы находим призыв помыслить о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы не изнемочь и не ослабеть душами нашими. Это именно то, что нам предстоит сделать в ходе изучения послания к евреям. Мы с вами должны постараться, как говорит это послание, уразуметь его, нашего Господа Иисуса Христа. Я убежден, что это является самым важным, что может сделать каждый христианин. Этой мыслью я хотел бы завершить нашу сегодняшнюю лекцию. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.